0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато, давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарской песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардиевске Купеле, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардиевске Купеле? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардиевске Купеле – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе и мы бы почаще ездили. Но Словакия тем и хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Тим из города Харьма, Эстония. Ниджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию, Ниджат. А вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ВСЛ-подтверждение». Вопросы соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петр Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? Поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающей обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янко Краль.
2: Часто блудим даром со цес целый Божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма Янко Краль, ученик Людовита Штура, главной фигуры движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с семью другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: А фасцинует меня на нем право то, какая была та его внутренняя располченность.
4: Меня завораживает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом, байронической индивидуальность, с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герои очень одиноки, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенциалисткой.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
3: Myslím si, že byl romantikom v takomto najradikálnějším smyslu slova.
4: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова, не только в своей поэтике, но и во всем своем существовании. Его жизнь и творчество были основаны на постоянном конфликте между личностью и миром, между стремлением к свободе, как человеческой, так и творческой, и невозможностью ее реализации. Для Краля ключом является байронический тип субъекта – исключительный, изолированный, непокорный, одинокий. Герой Краля – это человек, который не может смириться с реальностью и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
2: Пениса искря в светле месяца, спьен лети, кеди дач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янко Краль привнес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель альманаха «Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Гостевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Ян Кокраль создаст поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь литературовед Любица Шмарцова.
4: Он был невероятно образован, писал и читал на многих языках. Ближе всего ему был упомянутый лорд Байрон, с которым он, возможно, был знаком по польским переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в морских волнах, у Краля в снежной буре. Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Ян Кокраля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народилсум сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Ян Кокраля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехейна.
5: Я заинтересовался биографией Ян Кокраля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Ян Кокрале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источникам того времени, Ян Кокраль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
5: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Ян Кокраля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Ян Кокраль был продуктом своей эпохи.
5: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые держались особняком, он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором. Продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Ян Кокраль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новой Замке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
5: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Янко Краль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Конера» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Кеселецова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
6: Коняры возникли споением нас, камаратов.
1: Группа Коняры была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля Маковица. А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
7: Сейчас мы были перед тем, как такая классическая людовка.
8: Раньше мы были классической фолк-группой. Выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику. Захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Конера» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
9: Дало нам то веля, притоже то, что творит заклад нашей капели.
8: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяре Биса Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяре» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошице. Он из Кошице. Кашичан называют Враняри, а мы из Прешева, то есть Коньяре. Мы решили, что Враняри и Коньяре могут сотрудничать.
0: Группа Коньяре уже выпустила один альбом с Андаром из Кошице, но новый альбом они считают своим дебютным. Влад Жигмунд расскажет подробнее о его создании.
2: Альбом
1: называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос, будем ли мы делать второй альбом. Мы спрашивали себя, что в него войдет, и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать, в первую очередь, нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким. Но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петер Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
1: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп, с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коньяре» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: sex. Kvôli tebe v noci nespím. Mama je roh na dvore, kúkam na hviezdy. Jediné, čo chcem, je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke, spojených večné väzby. Vieš by, si povedala svoje áno. Ak dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Priťahuješ ma aj istíš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Влада Жигмут раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухали. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня «Аут Прешова». Поэтому я попросил его начать что-то вроде из Прешова. Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лука Школивошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры Биса Ажи уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программу.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато, давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарской песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардеевские купели, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура: сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардеевские купели – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе мы бы почаще ездили. Но Словакия тем и хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Тим из города Харюмаа, Эстония. Ниджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию. Ниджат, а вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ПСЛ подтверждение». Вопросы соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающей обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янко Краль.
2: Часто блудим таром сацес целый божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма Янко Краль, ученик Людовита Штура, главная фигура движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с 7 другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: А фасцинует меня на нем право то, какая была та его внутренняя располченность.
4: Меня завораживает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом, байроническая индивидуальность с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герой очень одинокий, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенционалистской.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
4: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова, не только в своей поэтике, но и во всем своем существовании. Его жизнь и творчество были основаны на постоянном конфликте между личностью и миром, между стремлением к свободе, как человеческой, так и творческой, и невозможностью ее реализации. Для Краля ключом является байронический тип субъекта – исключительный, изолированный, непокорный, одинокий. Герой Краля – это человек, который не может смириться с реальностью и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
2: Пениса искря в светле месяца, спьен лети кедидач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янко Краль привнес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель альманаха «Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Гостевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Ян Кокраль создаст поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь литературовед Любица Шмарцова.
3: Є там подобний тип особливості або якогось культурного геста.
4: Он был невероятно образован, писал и читал на многих языках. Ближе всего ему был упомянутый лорд Байрон, с которым он, возможно, был знаком по польским переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в «Морских волнах», у Краля в «Снежной буре». Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Ян Кокраля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народилсом сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Ян Кокраля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехайна.
5: Я заинтересовался биографией Ян Кокраля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Ян Кокрале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источникам того времени, Ян Кокраль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
5: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Ян Кокраля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Ян Кокраль был продуктом своей эпохи.
5: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые держались особняком, он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором. Продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Ян Кокраль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новой Замке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
5: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Янко Краль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Коньера» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Кеселецова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
6: Коньеры возникли споением нас, камаратов.
1: Группа Коньеры была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля «Маковица». А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
7: Сейчас мы были перед тем, как такая классическая людовка.
8: Раньше мы были классической фолк-группой. Выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику. Захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Коньера» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
9: Дало нам то веля, притоже то, что твори заклад нашей капели.
8: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяре Биса Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяре» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Правда, уважаешь, а мы так-то уважали.
2: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошицы. Он из Кошицы. Кашичан называют Враняри, а мы из Прешева, то есть Коньяре. Мы решили, что Враняри и Коньяре могут сотрудничать.
0: Группа Коньяре уже выпустила один альбом с Андером из Кошицы, но новый альбом они считают своим дебютным. Влад Жигмунд расскажет подробнее о его создании.
2: Альбом называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос, будем ли мы делать второй альбом. Мы спрашивали себя, что в него войдет и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать в первую очередь нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким. Но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петер Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
1: Мы спойли тен рэп, так и виходнярский рэп.
2: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коньяре» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: w nocy nie spi. Mama i roh na dvore kukam na hviezdy. Jedine čo chcem je ukázať ti moje kresby. Na dvoch na luke spojených večné väzby. Ježby si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem za zráno. Priťahuješ ma aj ištiš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Лада Жимотна раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухале. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня «Аут Прешова». Поэтому я попросил его начать что-то вроде из Прешова. Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лукаш Коливошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры Биса Аже уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программ.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато, давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарско-песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардиевские купели, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура: сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардиевские купели? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардиевские купели – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе и мы бы почаще ездили. Но Словакия тем хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Тим из города Харима, Эстония. Неджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию, Неджат. А вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ПСЛ подтверждение». Вопросы из соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? Поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающей обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янка Краль.
2: Часто блудим таром сацес целый божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма Янко Краль, ученик Людовита Штура. Главной фигурой движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с семью другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: А фасцинует на нем право то, какая была та его внутренняя распутенность.
4: Меня завораживает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом, байронической индивидуальность, с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герои очень одиноки, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенциалисткой.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
3: Myslím si, že byl romantikom v takomto nejradikálnějším smyslu slova.
4: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова. Не только в своей поэтике, но и во всем своем существовании. Его жизнь и творчество были основаны на постоянном конфликте между личностью и миром, между стремлением к свободе, как человеческой, так и творческой, и невозможностью ее реализации. Для Краля ключом является байронический тип субъекта – исключительный, изолированный, непокорный, одинокий. Герой Краля – это человек, который не может смириться с реальностью и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
2: Пениса искря в светле месяца, спьен лети кандидач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янко Краль привнес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель альманаха «Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Гостевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Ян Кокраль создаст поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь литературовед Любица Шмарцова.
3: Там подобный тип особенности или какого-то культурного геста.
4: Он был невероятно образован, писал и читал на многих языках. Ближе всего ему был упомянутый лорд Байрон, с которым он, возможно, был знаком по польским переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в морских волнах, у Краля в снежной буре. Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Ян Кокраля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народилсум сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Ян Кокраля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехайна.
5: Я заинтересовался биографией Ян Кокраля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Ян Кокрале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источникам того времени Ян Кокраль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
5: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Ян Кокраля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Ян Кокраль был продуктом своей эпохи.
5: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые держались особняком, он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором. Продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Ян Кокраль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новой Замке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
5: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Янко Краль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Канеры» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Киселицова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
6: Коняры возникли споением нас, камаратов.
1: Группа «Коняры» была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля «Маковица». А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
7: Сейчас мы были перед тем, как такая классическая людовка.
8: Раньше мы были классической фолк-группой, выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику, захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Конера» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
9: Дало нам то веля, притоже то, что творит заклад нашей капели.
8: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяре Биса Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяре» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Правда, уважаешь, а мы так-то уважали.
2: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошицы. Он из Кошицы. Кошичан называют Враняри, а мы из Прешева, то есть Коньяре. Мы решили, что Враняри и Коньяре могут сотрудничать.
0: Группа Коньяре уже выпустила один альбом с Андером из Кошицы, но новый альбом они считают своим дебютным. Влад Жигмунд расскажет подробнее о его создании.
2: Альбом называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос, будем ли мы делать второй альбом. Мы спрашивали себя, что в него войдет и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать в первую очередь нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким. Но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петер Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
1: Мы спойли тен рэп, так и виходнярский рэп.
2: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коньяре» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: sexy. Kvôli tebe v noci nespím. Na Majírov na dvore kúkam na hviezdy. Jediné čo chcem je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke spojených večné väzby. Vieš by si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem za zráno. Priťahuješ ma aj ištiš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Лада Жигмутна раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухале. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня «Аут Прешова». Поэтому я попросил его начать что-то вроде «Из Прешова». Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лукаш Коливошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры «Биса Аже» уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программ.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато, давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарской песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардиевские купели, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура: сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардиевские купели? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардиевские купели – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе и мы бы почаще ездили. Но Словакия тем и хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Пим из города Харима, Эстония. Ниджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию. Ниджат, а вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ПСЛ-подтверждение». Вопросы соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающей обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янка Краль.
2: Часто блудим, тарам сацес целый божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма, Янко Краль – ученик Людовита Штура, главной фигуры движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с семью другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: А фасцинует на нем право то, какая была та его внутренняя располченность.
4: Меня завораживает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом, байронической индивидуальность, с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герои очень одиноки, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенциалистской.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
4: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова. Не только в своей поэтике, но и во всем своем существовании. Его жизнь и творчество были основаны на постоянном конфликте между личностью и миром, между стремлением к свободе, как человеческой, так и творческой, и невозможностью ее реализации. Для Краля ключом является байронический тип субъекта – исключительный, изолированный, непокорный, одинокий. Герой Краля – это человек, который не может смириться с реальностью и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
5: Пениса искря в светле месяца, спьен лети кандидач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янко Краль привнес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель альманаха «Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Гостевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Ян Кокраль создаст поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь литературовед Любица Шмарцова.
3: Є там подобний тип особливості або якогось культурного геста.
4: Він був невероятно образован, писав і читав на багатьох язиках. Ближе всього йому був упомянутий лорд Байрон, з которым он, возможно, был знаком по польським переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в морских волнах, у Краля в снежной буре. Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Янка Краля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народился сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Янка Краля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехейна.
6: Янко Краль со ко мне достал дяка Данке Подрацкой, которая меня ословила.
7: Я заинтересовался биографией Янка Краля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Янке Крале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источникам того времени, Янка Краль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
7: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Янка Краля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Янка Краль был продуктом своей эпохи.
7: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые держались особняком, он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором. Продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Янка Краль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новой Замке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
7: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Янко Краль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Канера» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Кеселецова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
8: Коняры возникли споением нас, камаратов.
1: Группа «Коняры» была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля «Маковица». А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
9: Сейчас мы были перед тем, как такая классическая людовка.
10: Раньше мы были классической фолк-группой. Выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику. Захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Конера» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
11: Дало нам то веля, потому что то, что твори заклад нашей капели.
10: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяры» «Биса Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяры» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Правда, уважаешь, а мы так-то уважали.
2: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошицы. Он из Кошицы. Кошичан называют «Враняри», а мы из Прешева, то есть «Коньяры». Мы решили, что «Враняри» и «Коньяры» могут сотрудничать.
0: Группа «Коньяры» уже выпустила один альбом с Андером из Кошицы, но новый альбом они считают своим дебютным. Влада Жигмунд расскажет подробнее о его создании.
2: Альбом называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос, будем ли мы делать второй альбом. Мы спрашивали себя, что в него войдет, и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать, в первую очередь, нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким. Но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петер Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
2: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп, с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коньяры» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: sexy. Kvôli tebe v noci nespím, na majíroch na dvore kúkam na hviezdy. Jediné čo chcem je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke, spojených večné väzby. Vieš by, si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Priťahuješ ma aj istíš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Влада Жимотна раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухали. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня «Аут Прешова», поэтому я попросил его начать что-то вроде из Прешова. Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лукаш Коливошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры Биса Ажи уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программу.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник, 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Раши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которая пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить государственный бюджет на 2027 год. Министерство обороны Словацкой Республики заключило контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 на сумму 25 миллионов евро. Это следует из материалов, опубликованных в Центральном реестре контрактов. Договор с американской компанией Lockheed Martin, которая производит эти истребители, действует до конца 2030 года. В воскресенье 24 мая сборная Словакии по хоккею с шайбой проиграла Канаде со счетом 1-5 в шестом матче группы Б чемпионата мира в Швейцарии. Это было их второе поражение после субботнего проигрыша команде Чехии со счетом 2-3. У словацких хоккеистов осталось 11 очков, и они по-прежнему имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера, Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. «Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей», сообщил директор «Volvo Car» Кошице Марк Гомбер.
0: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%. По данным Евростата, обе страны входят в число европейских стран, где жилье подорожало больше всего. В целом, по Евросоюзу, цены на недвижимость за отслеживаемый период выросли на 62%, сообщает инвестиционная онлайн-платформа Порту. Наихудшая ситуация сложилась в Венгрии, где цены на жилье выросли на 291%. Помимо стран Центральной Европы, в плохой ситуации оказались и страны Балтии, где рост цен превысил 150%. Противоположная ситуация наблюдается в Италии, где цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки при данном сроке сроки фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 50-му году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
4: Даты, события, люди.
3: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешеве как раз 25 мая между двумя будапештскими командами «Абудай-ТЕ» и «Будапешти-ТК» по инициативе Франтишека Пете, преподавателя местной Королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году «Татран Прешев» одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. 25 мая 1856 года в Зволинско-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Коциановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «РПТ». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юрием Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юрием Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек, был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века – Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемом Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов, главным образом, в 80-е годы.

0: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменившие мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
1: Словацкие изобретения, изменившие мир.
0: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
2: Один из первых прикупников в средневековье в 15-м столетии Леонардо да Винчи.
3: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
0: Родился изобретатель в 1856 году в Зволинско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
3: Он учился в Банской Штявнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил звание поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
0: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
3: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
0: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
4: На этой выставке были презентованы первые баллоны, аэростаты.
3: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты. Посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
0: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
5: Я сотворил моментально 4 модели вынález Яна Багиля.
3: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике. Но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
0: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
5: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той доби.
3: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
0: Вновь Петр Ондрияк.
4: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
3: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
0: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
6: Ленже было то обдобье, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
3: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода «Маршала», когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
0: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
2: Вертульник взлетел до вышки 4 метра, а помали са пресувал до взъяленности аси 1,5 километра.
3: Вертолет поднялся до высоты 4 метров и медленно пролетел на расстоянии 1,5 километра. Это даже не был полет в нашем понимании, а перемещение в воздухе. Но это был первый полет моторного вертолета, зарегистрированный Международной авиатической федерацией, то есть задокументированный официально. До Багеля это никому не удавалось.
0: А какой была дальнейшая судьба вертолета Багеля? Вновь историк Владимир Томчик.
6: Его виналез са не реализовал с единственного довода, не потому, бы але не ведел зогнать спонсора, либо...
3: Изобретение Багеля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент и не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. И так изобретенный словаком вертолет канул в лету.
0: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Багелем не было признано первенство в изобретении вертолета?
2: Потому что základным недостатком этих конструкций было то, что не имели рядения.
3: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
0: Впрочем, и другие изобретения Яна Багеля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Багель зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Багеля был все-таки вертолет.
6: Ай встлак, ай тяг вирешить одним закривенным крылом то вертулов.
3: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка, но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
0: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Багель в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Багель. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим им до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: International. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник, 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Раши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которая пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить государственный бюджет на 2027 год. Министерство обороны Словацкой Республики заключило контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 на сумму 25 миллионов евро. Это следует из материалов, опубликованных в Центральном реестре контрактов. Договор с американской компанией Lockheed Martin, которая производит эти истребители, действует до конца 2030 года. В воскресенье 24 мая сборная Словакии по хоккею с шайбой проиграла Канаде со счетом 1-5 в шестом матче группы Б чемпионата мира в Швейцарии. Это было их второе поражение после субботнего проигрыша команде Чехии со счетом 2-3. У словацких хоккеистов осталось 11 очков, и они по-прежнему имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера – Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. «Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей», сообщил директор «Вольво Кар Кошице» Марк Гомбер.
0: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%. По данным Евростата, обе страны входят в число европейских стран, где жилье подорожало больше всего. В целом, по Евросоюзу, цены на недвижимость за отслеживаемый период выросли на 62%, сообщает инвестиционная онлайн-платформа Порту. Наихудшая ситуация сложилась в Венгрии, где цены на жилье выросли на 291%. Помимо стран Центральной Европы, в плохой ситуации оказались и страны Балтии, где рост цен превысил 150%. Противоположная ситуация наблюдается в Италии, где цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки при данном сроке сроки фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 50-му году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
4: Даты, события, люди.
3: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешеве как раз 25 мая между двумя будапештскими командами «Абудайтея» и «Будапеште ТК» по инициативе Франтишека Пете, преподавателя местной Королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году «Татран Прешев» одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. 25 мая 1856 года в Зволинск-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Коциановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «РПТ». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юраем Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юреем Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек. Был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века – Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемом Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов, главным образом, в 80-е годы.

0: Пензы.
1: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
2: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
1: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменившие мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
2: Словацкие изобретения, изменившие мир.
1: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
3: Один из первых прикупников в средовеку в 15 столетии Леонардо да Винчи.
4: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
1: Родился изобретатель в 1856 году в Золинско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
5: Студовал в Банской Штиавнице и на этой академии, там и матуровал.
4: Он учился в Банской Штиавнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил звание поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
1: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
4: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
1: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
6: На этой выставке были презентованы первые баллоны, аэростаты.
4: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты. Посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
1: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
7: Я сам вытворил моментально 4 модели винализов Яна Багиля.
4: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике. Но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
1: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
7: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той добы.
4: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
1: Вновь Петер Ондрияк.
6: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
4: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
1: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
0: Ленже было то обдобье, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
4: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода «Маршала», когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
1: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
3: Вертольник взлетел до вышки 4 метра, а помалу сопрессовал до вздаленности оси 1,5 километра.
4: Вертолет поднялся до высоты 4 метров и медленно пролетел на расстоянии 1,5 километра. Это даже не был полет в нашем понимании, а перемещение в воздухе. Но это был первый полет моторного вертолета, зарегистрированный Международной авиатической федерацией, то есть задокументированный официально. До Багеля это никому не удавалось.
1: А какой была дальнейшая судьба вертолета Багеля? Вновь историк Владимир Томчик.
5: Его виналез са не реализовал с jednoduchého důvodu, не protože by але не ведел зогнать спонсора, либо...
4: Изобретение Багеля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент и не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. Итак, изобретенный словаком вертолет канул в лету.
1: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Багелем не было признано первенство в изобретении вертолета?
3: Потому что základным недостатком этих конструкций было то, что не имели рядения.
4: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
1: Впрочем, и другие изобретения Яна Багеля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Багель зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Багеля был все-таки вертолет.
5: Aj vztlak, aj ťah vyriešiť jedným zakriveným krídlom tou vrtuľou.
4: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка, но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
1: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Багель в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Багель. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим им до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник, 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Драши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которая пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить государственный бюджет на 2027 год. Министерство обороны Словацкой Республики заключило контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 на сумму 25 миллионов евро. Это следует из материалов, опубликованных в Центральном реестре контрактов. Договор с американской компанией Lockheed Martin, которая производит эти истребители, действует до конца 2030 года. В воскресенье 24 мая сборная Словакии по хоккею с шайбой проиграла Канаде со счетом 1-5 в шестом матче группы Б чемпионата мира в Швейцарии. Это было их второе поражение после субботнего проигрыша команде Чехии со счетом 2-3. У словацких хоккеистов осталось 11 очков, и они по-прежнему имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера, Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. «Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей», сообщил директор «Volvo Car» Кошице Марк Гомбер.
0: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%. По данным Евростата, обе страны входят в число европейских стран, где жилье подорожало больше всего. В целом, по Евросоюзу цены на недвижимость за отслеживаемый период выросли на 62%, сообщает инвестиционная онлайн-платформа Порту. Наихудшая ситуация сложилась в Венгрии, где цены на жилье выросли на 291%. Помимо стран Центральной Европы, в плохой ситуации оказались и страны Балтии, где рост цен превысил 150%. Противоположная ситуация наблюдается в Италии, где цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки при данном сроке фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 50-му году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
3: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешеве как раз 25 мая между двумя будапештскими командами «Будайтея» и «Будапешти ТК» по инициативе Франтишека Пете, преподавателя местной Королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году «Татран Прешев» одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. 25 мая 1856 года в Зволинско-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Коциановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «Репете». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юрием Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юрием Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек. Был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века – Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемом Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов, главным образом, в 80-е годы.

0: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменившие мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
1: Словацкие изобретения, изменившие мир.
0: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
2: Один из первых прикупников в средневековье в 15-м столетии Леонардо да Винчи.
3: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
0: Родился изобретатель в 1856 году в Зволенско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
4: Студовал в Банской Штиавнице и на этой академии, там и матуровал.
3: Он учился в Банской Штиавнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил в звании поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
0: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
3: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
0: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
5: На этой выставке были презентованы первые баллоны, аэростаты.
3: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты. Посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
0: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
6: Я сам вытворил моментально 4 модели виналезов Яна Багиля.
3: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике. Но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
0: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
6: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той доби.
3: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
0: Вновь Петер Ондрияк.
5: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
3: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
0: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
7: Ленже было то обдобье, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
3: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода «Маршала», когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
0: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
2: Вертульник взлетел до вышки 4 метра, а помалу се пресувал до вдаленности около 1,5 километра.
3: Вертолет поднялся до высоты 4

0: Изобретение Богиля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент и не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. И так изобретенный Весловаком вертолет канул в лету.
1: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Богилем не было признано первенство в изобретении вертолета?
2: Потому что základным недостатком этих конструкций было то, что не имели руководства.
0: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
1: Впрочем, и другие изобретения Яна Богиля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Богиль зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Богиля был все-таки вертолет.
3: Aj vztlak, aj ťah vyriešiť jedným zakriveným krídlom tou vrtuľou.
0: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка. Но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
1: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Богиль в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Богиль. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим им до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совещание трех высших конституционных должностных лиц на понедельник 25 мая. Президент Петер Пеллегрини и председатель парламента Рихард Раши подтвердили свое участие на совещании. Оно состоится после окончания заседания коалиционного совета и после встречи Фицо с председателем партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды Томашем Тарабой. По словам премьер-министра, в ходе коалиционных переговоров будет возможность обсудить предложение Данко об отстранении министра Тарабы от должности, как номинанта от его партии. На данный момент председатель СНС предлагает отставку, предполагая реорганизацию правительства, которая пока не готовится, отметил Фицо, добавив, что он будет стремиться обеспечить функциональное большинство в правительстве и его готовность утвердить государственный бюджет на 2027 год. Министерство обороны Словацкой Республики заключило контракт на техническое обслуживание истребителей F-16 на сумму 25 миллионов евро. Это следует из материалов, опубликованных в Центральном реестре контрактов. Договор с

0: Американской компании Lockheed Martin, которая производит эти истребители, действует до конца 2030 года. В воскресенье 24 мая сборная Словакии по хоккею с шайбой проиграла Канаде со счетом 1-5 в шестом матче группы Б чемпионата мира в Швейцарии. Это было их второе поражение после субботнего проигрыша команде Чехии со счетом 2-3. У словацких хоккеистов осталось 11 очков, и они по-прежнему имеют реальные шансы на выход в четвертьфинал. Бывшие президенты Словакии и Чехии встретились в Восточной Словакии. Рудольф Шустер решил воплотить мечту Милоша Земана стать кузнецом. Хотя их президентские сроки не совпали, их пути пересеклись в период с 1998 по 2002 год. В то время как Рудольф Шустер был президентом Словакии, Милош Земан занимал пост премьер-министра Чехии. Первые шаги президентов вели к Шуговскому хамору, водяной кузнице, национальному культурному памятнику в родном городе Рудольфа Шустера – Медзеве. Вместе они символически выковали лопату. Автомобильный завод «Вольво» в окрестностях Кошицы запустит после лета тестовое производство. Он выполнит все запланированные сроки, включая полномасштабную эксплуатацию с 2027 года. Также компания заявляет о значительной поддержке словацкой экономики. Первые кузовы, произведенные на кошицком предприятии, уже отправлены в Швецию для тщательной проверки. «Мы соблюдаем все сроки. Следующий шаг, запланированный на конец лета, переход к полномасштабному тестовому производству автомобилей», сообщил директор «Вольво Кар Кошице» Марк Гомбер.
1: Тема дня.
2: Цены на недвижимость в Словакии выросли с 2010 года на 110%, а в соседней Чехии на 158%. По данным Евростата, обе страны входят в число европейских стран, где жилье подорожало больше всего. В целом, по Евросоюзу цены на недвижимость за отслеживаемый период выросли на 62%, сообщает инвестиционная онлайн-платформа Porto. Наихудшая ситуация сложилась в Венгрии, где цены на жилье выросли на 291%. Помимо стран Центральной Европы, в плохой ситуации оказались и страны Балтии, где рост цен превысил 150%. Противоположная ситуация наблюдается в Италии, где цены даже упали, а в Финляндии они стагнировали. С точки зрения динамики цен, рынок недвижимости Старого континента можно разделить на две группы. Первая включает страны Центральной и Восточной Европы с динамично растущими ценами. Вторая группа включает более стабильные или стагнирующие рынки, прежде всего в Западной Европе, сказал аналитик Порту Марек Малина. По его словам, в 2022 и 2023 годах снижение цен на недвижимость в ряде европейских стран было вызвано ростом процентных ставок по ипотечным кредитам и ухудшением доступности финансирования. Это отразилось на снижении интереса к новому жилью, что логично должно было отразиться и на его ценах. Этот эффект был особенно сильным в Словакии, где процентные ставки по ипотечным кредитам были одними из самых низких в ЕС, но резко выросли в последующие годы, отметил Малина. Например, в 2021 году, по данным Национального банка, средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам со сроком фиксации от 1 до 5 лет достигла 0,97% годовых, а в 2024 году средние процентные ставки при данном сроки фиксации выросли до 4,1%. В последующий период началось снижение ниже 4%. Однако война США против Ирана обратила вспять эту позитивную тенденцию. Страх перед ростом инфляции заставил центральные банки более осторожно подходить к ключевым процентным ставкам. В результате коммерческие банки в Словакии в ряде случаев повысили стоимость ипотечных кредитов. Это плохая новость для домохозяйств, подчеркнул аналитик. Согласно данным Евростата, разрыв между ценами на жилье и арендной платой увеличивается, в то время как цены на жилье в ЕС выросли на 62% с 2010 года, арендная плата увеличилась на 30%. В Словакии арендная плата за жилье выросла на 33%, а в Чехии на 69%. Быстрый рост цен на недвижимость сокращает ее доступность, особенно в крупных городах. По данным Национального банка, цены на недвижимость постепенно отходят от своего равновесного состояния. В прошлом году жилье впервые за последние 3 года выросло в цене значительно больше других товаров и услуг, опередив рост доходов домохозяйств. В то же время домохозяйства начали брать на себя больше долгов в пересчете на заработную плату. Низкий уровень строительства и приемки новых квартир недостаточен для удовлетворения спроса. Многие люди переезжают в региональные города, что усиливает давление на цены на жилье. По данным Метропольного института Братиславы, к 50-му году столице потребуется более 123 тысяч новых квартир. Особенно в крупных городах приходится постоянно рассчитывать на рост цен. Хотя сельская местность в определенной степени обезлюдивает, это не относится к таким городам, как Братислава. Если не произойдет резкого увеличения темпов строительства, что пока кажется маловероятным, покупка нового жилья станет одной из самых больших финансовых проблем, стоящих перед жителями Словакии, добавил аналитик Малина. По его словам, им также следует адаптировать свое финансовое поведение и создавать долгосрочные сбережения, важность которых не следует недооценивать.
3: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко о том, что вас ждет далее. Вначале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива об изобретателе вертолета Яне Багиле. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
3: 25 мая считается днем рождения старейшего словацкого футбольного клуба «Татран Прешев». В настоящее время он выступает в первой словацкой футбольной лиге. Клуб был основан в 1898 году под названием «ЭТВ Прешев». Первый официальный матч на территории современной Словакии состоялся в Прешеве как раз 25 мая между двумя будапештскими командами «Абудай-ТЕ» и «Будапеште-ТК» по инициативе Франтишека Пете, преподавателя местной Королевской католической гимназии. В тот же день было основано футбольное отделение Прешевской ассоциации физкультуры и фехтования. Первые буквы наименования на венгерском языке образуют сокращение ЭТВ. Исторически первая команда выступала в Австро-Венгерской лиге, достигнув своего лучшего результата в сезоне 1908 года, когда выиграла чемпионат Северного округа. Ну а в 1920 году Прешев вошел в состав новообразованной Чехословакии, и клуб впоследствии выступал в чехословацких лигах уже под названием «Татран Прешев». К числу главных достижений клуба относится второе место в первой чехословацкой футбольной лиге в 1965 и 1973 годах и победа в Кубке Словакии в 1992 году. Команда в зелено-белых цветах также неоднократно участвовала в европейских кубках. В 1978 году «Татран Прешев» одержал победу в Кубке Рапана. В 1981 году команда в зелено-белых цветах стала победителем Кубка Центральной Европы. 25 мая 1856 года в Зволинско-Слатине родился словацкий конструктор и изобретатель Ян Багиль. Он обладал необычайным техническим талантом, занимаясь решением множества различных проблем в области военной науки, военно-строительной техники, машиностроения. Он разработал ряд предложений по усовершенствованию артиллерийской техники и железнодорожного транспорта, где с 1888 года занимался автоматической сцепкой поездов. В 1894 году Багиль разработал конструкцию вертолета, приводимого в движение человеческой силой, который позже улучшил. Ему было выдано 17 военных и других технических патентов. Среди них первый в Словакии автомобиль с бензиновым двигателем. 26 мая 1942 года в Жилине родился популярный словацкий певец Душан Грунь. Он выпустил 53 песни на трех компакт-дисках, хотя на радио он записал более 260 песен. Его записи вошли в десятки еще неизданных альбомов. Грунь выступал за рубежом с певцами Карлом Духонем, Яной Кациановой, Ольгой Сабовой, а также с чешскими певцами Карлом Готтом, Вальдемаром Матушкой, Гленой Вондрочковой. Участвовал в музыкально-развлекательной программе «РПТ». Среди его хитов – песни «Баттерфляй», «Блондинка», «Запах какао», «Где ты была, когда гремел гром», «Не плачь, сынок», «Могу ли я сказать» или «Налей мне вина, Мальвина».

Душан Грунь ушел из жизни 22 апреля 2024 года. 25 мая свой день рождения отметит Михал Ришдорфер, словацкий гребец на байдарках каноэ. Он родился в 1977 году в Братиславе. Михал представлял Словакию на летних Олимпийских играх 2000, 2004 и 2008 годов. Вместе со своим братом Рихардом, Юраем Бачи и Эриком Волчиком он завоевал бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах в соревнованиях на байдарках-четверках на дистанции 1000 метров. На Олимпийских играх в Пекине словацкая команда завоевала серебряную медаль. Бачо был заменен в команде Юреем Тарром. 28 мая 1811 года в Братиславском замке произошел пожар, после которого замок долгие годы оставался полуразрушенными руинами. Помимо жертв, в огне погибли 9 человек. Был уничтожен весь дворец, пристройка 60-х годов XVIII века – Терезианум, а также многие постройки на территории замка и за его пределами. Предположительно, до 77 зданий за пределами замка были превращены в пепел. Газета «Прешбургер Цайтунг» прокомментировала это событие 31 мая 1811 года. Дата 28 мая 1811 года навсегда останется печальной и незабываемой не только в летописи Братиславы, но и всего Венгерского королевства. В этом великолепном королевском замке, который был гордостью города и всей страны, 28 мая, незадолго до рассвета, по необъяснимым причинам в нескольких местах вспыхнул пожар, который вскоре охватил крышу до такой степени, что это колоссальное здание внезапно оказалось полностью объято пламенем. Конец цитаты. Первая серьезная реконструкция замка была проведена только в середине 20 века. 30 мая исполнится 83 года словацкому певцу, композитору, организатору музыкальных мероприятий, ведущему, менеджеру джазовых мероприятий, многолетнему драматургу и промоутеру ведущего европейского фестиваля «Братиславские джазовые дни». И все это один человек – Петер Липа. Он является одной из видных фигур словацкого джаза и много лет был единственным известным исполнителем этого жанра в Словакии. В репертуаре Петера Липы можно найти традиционный джаз, свинг, современный джаз, латиноамериканский джаз, джазовый шансон, спиричуэл, фанк, а также влияние рока и поп-музыки. Музыкальными кумирами Липы являются Джимми Рашинг, Рэй Чарльз, Эль Джарро, Джо Кокер и Бобби Макферрин. В опросе журнала «Джаз Форум», издаваемом Международной джазовой федерацией, Петер Липа признавался одним из лучших европейских джазовых певцов, главным образом, в 80-е годы.

0: Это были некоторые события из истории Словакии, которые мы хотели бы вспомнить на этой неделе. Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева.
1: Из нашего архива, из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете зашла речь об изобретателе Яне Багиле. Этот человек достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. И в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет из цикла «Словацкие изобретения. Изменивший мир», который вышел в эфир относительно недавно, 3 года назад, 30 марта 2023 года.
1: Словацкие изобретения, изменившие мир.
0: Стремление подняться в воздух было присуще человеку уже в стародавние времена. Еще в Древнем Китае, чтобы иметь возможность летать, изобретали различные формы крыльев, в том числе вращающихся. Продолжит преподаватель авиационного факультета Технического университета в Кошице Душан Нештрак.
2: Один из первых прикупников в средневеку в 15-м столетии Леонардо да Винчи.
3: Одним из пионеров в средневековье в 15 веке был Леонардо да Винчи, который начертил модель вертолета. Или же русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке предложил модель вертолета с часовым механизмом. Конечно, эти машины никогда не поднялись в воздух. Мощность приводных механизмов была недостаточной. В конце 19 века на сцену выходит словак Ян Багиль, который построил вертолет.
0: Родился изобретатель в 1856 году в Золинско-Слатине в крестьянской семье. Уже в молодости у него проявился чрезвычайный технический талант. И хотя родом Ян Багиль был из небогатой семьи, ему удалось получить хорошее образование, рассказывает Ян Лишинский из Словацкого технического университета.
4: Студовал в Банской Штиавнице и на этой академии, там и матуровал.
3: Он учился в Банской Штиавнице, в техническом среднем профессиональном училище, где получил аттестат. А потом продолжил обучение в Будапеште, позже в Вене, в военно-технической академии, которую закончил звание поручика, что на то время было уникальным фактом, поскольку Багиль не имел дворянского звания. И впоследствии знания по физике или термомеханике он смог применить на практике.
0: Багиль был автором целого ряда проектов военных сооружений по всей Австро-Венгрии, от Кракова до Дубровника. В течение 10 лет Багиль работал в России. Более того, он стал изобретателем парового танка, патент на который был выкуплен российской армией. Полученные за это средства Ян Багиль использовал для работы над другими изобретениями, продолжит историк Владимир Томчик.
3: Многие его изобретения были любопытными, но не получили воплощения на практике. Например, его попытка реализовать производство электрической энергии с использованием сточных вод. То есть уже в то время изобретатель мыслил экологически.
0: Вдохновением для Багиля послужила и выставка воздухоплавания, состоявшаяся в 1888 году в Вене, продолжит Петр Андреяк из Музея авиации в Кошице.
3: На этой выставке были представлены первые воздушные шары, аэростаты, посетители знакомились с законами аэродинамики. Именно там Ян Багиль получил толчок к использованию своих знаний и умений в новом направлении авиации.
0: В модельном клубе «Зобор» в Нитре с детьми работает Мартин Микулаш, который является автором нескольких моделей по проектам Яна Багиля.
5: Я сам вытворил моментально 4 модели виналезов Яна Багиля.
3: До сих пор я изготовил 4 модели изобретения Яна Багиля. Начал я с первой модели, увиденной в музее авиации в Кошице. Это его конструкция пропеллера. Багиль уверял, что этот пропеллер способен поднять машину в воздух. Он, правда, никогда его не завершил. Проект остался только на бумаге. Вторая модель по проекту 1894 года педального вертолета, в котором вращением педалей приводились в движение 2 пропеллера, что приводило к подъему машины. Предполагалось, что она сможет поворачивать вправо и влево. Этот проект тоже никогда не был применен на практике. Но на тот момент это была очень оригинальная идея. Есть у меня и модель дирижабля Багиля, в котором поворотом обоих шаров можно было определить направление и высоту полета. Багиль не закончил этот проект, потому что взялся за разработку моделей машин более тяжелых, чем воздух. Он изобрел свой наиболее известный вертолет «Авион». Я сделал его модель по первому запатентованному чертежу 1905-1906 годов. Позже Багель переработал проект и свой реальный вертолет построил уже по новым чертежам.
0: На вопрос, почему Мартин Микулаш выбрал для своих моделей именно изобретение Яна Багеля, он ответил.
5: Он своими нападами предбегал добу, а вовсе такие технические возможности той добы.
3: Своими идеями он опередил свое время и технические возможности той эпохи. Это такой словацкий Леонардо да Винчи в авиационной промышленности.
0: Вновь Петер Ондрияк.
6: Целково Ян Багель мал завидованных 17 патентов, с того 4 были летецкие.
3: Всего Багель получил 17 патентов, из них 4 имели отношение к авиации. Патент на вертолет с бензиновым приводом, получивший название «Авион», был зарегистрирован в 1905 году в Пресбурге, то есть в Братиславе. Лопасти имели проволочную конструкцию с натянутым полотном. Вертолет имел корпус в виде гондолы, сваренный из труб размером 6 на 6,5 метра. Интересно, что такая большая гондола весила всего 50 килограммов. К кузову были прикручены колеса вместо шасси. Весь этот проект был разработан с участием Антона Маршала с 1902 по 1905 годы. Багель подал в том же году заявку на патент в Будапеште, а в 1906 году Венгерская патентная палата одобрила его изобретение.
0: Построен был вертолет на заводе Маршала на окраине Братиславы, где до того производились кареты и конская упряжь, сани, седла. Продолжит историк Владимир Томчик.
7: Ленже было то обдобье, когда настал развой техники, а конская сила начала упадать.
3: Это было время, когда большими шагами шло развитие техники. Конская сила постепенно уходила на второй план. На смену лошадям пришли автомобили, а потом и авиация. Можно сказать, что маршал держал руку на пульсе и вместе с Багелем выпустил первый в наших местах автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Первый полет вертолета Багеля состоялся на дворе завода «Маршала», когда машина поднялась на высоту 1.5 метра.
0: Багель продолжил работу над совершенствованием своего изобретения, после чего...
2: Вертольник взлетел до вышки 4 метра, а помалу сопрессовал до вздаленности оси 1.5 километра.
3: Вертолет поднялся до высоты 4 метров и медленно пролетел на расстоянии 1.5 километра. Это даже не был полет в нашем понимании, а перемещение в воздухе. Но это был первый полет моторного вертолета, зарегистрированный Международной авиатической федерацией, то есть задокументированный официально. До Багеля это никому не удавалось.
0: А какой была дальнейшая судьба вертолета Багеля? Вновь историк Владимир Томчик.
4: Его виналез са не реализовал с единственного довода, не потому, бы але не ведел зогнать спонсора, либо...
3: Изобретение Багеля никогда не получило применения на практике по очень простой причине. Не потому, что он не смог найти спонсоров, ведь армия всегда была самым хорошим спонсором, но военные на тот момент и не оценили значение этого изобретения. Не поняли, что будущее принадлежит летающим машинам. И так изобретенный словаком вертолет канул в лету.
0: Но только ли в этом дело? Почему, по мнению преподавателя Душана Ништрака, все-таки за Багелем не было признано первенство в изобретении вертолета?
2: Потому что základным недостатком этих конструкций было то, что не имели рядения.
3: Потому что основным недостатком его конструкции было то, что они не имели управления. Эту проблему удалось решить только в 1920 году, когда француз Пол Корню предложил конструкцию управляемого вертолета.
0: Впрочем, и другие изобретения Яна Багеля не нашли применения на практике. Например, он придумал лифт на Братиславский град, но этот проект не был реализован. Однако коммерчески успешным стал его печной вкладыш для лучшего использования топлива. Багель зарегистрировал и патент на сливной туалет. Большой популярностью пользовался его туалет без запаха. Что ж, и это все необходимое в обыденной жизни вещи. Но Ян Лешинский считает, что самым лучшим изобретением Багеля был все-таки вертолет.
4: Aj vztlak, aj ťah vyriešiť jedným zakriveným krídlom tou vrtuľou.
3: И подъемная сила и тяга решались одним изогнутым крылом. Это была отважная задумка, но есть еще множество факторов, влияющих на то, выдержит ли такая конструкция или нет.
0: Скончался изобретатель во время Первой мировой войны 13 марта 1916 года в возрасте 60 лет. Похоронен Ян Багель в Братиславе на Евангелическом кладбище у Козьих ворот. Причем автором проекта памятника стал еще при жизни сам Багель. На нем изображены циркуль и треугольник.

0: Дорогие слушатели, наша программа подошла к концу, так что пришло время попрощаться. Последние полчаса с вами в эфире были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим им до свидания и будем ждать новой встречи в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.